0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Дорожное радио «Нижний Новгород».
2: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
1: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404. «Дорожное радио». 24 часа в сутки. 7.

0: на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая. Мир. Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась. Футбол. Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московская «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0. Транспорт. Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Каждый день с вами в магазине «Порядок». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
0: Дорожное радио.

придет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат». Доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность. Корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис». До конца мая. Специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7 831 26 0.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Уже слышала? Старт!

0: Подробная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. «Большой кореец». Больше, чем автосервис.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: сердце на...
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Московском шоссе 294Д. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-300-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2020 год. Предложение ограничено. Недействительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Играем и отмечаем день рождения.
5: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
4: Выгодный праздник в мае.
6: Нотклюбс. Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жоличев. Специальная документация.
7: Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137Б.
3: Агат. Продавай выгодно.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
15: Дорожное радио.

0: Бертона.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УОС из-за «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294Т от 1 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно. Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луидор.
6: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
8: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузбербанк. Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Мара. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
7: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ПОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
8: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене, даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. «Светофор» – ваш проводник в мире выгодных покупок.
3: «Тиксфли». 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде 421-6404.
10: Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России. Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты». Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проект России 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 1177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В «Ленте».
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: 104FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова, спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина», официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А.
0: Образование.
1: Рособорнадзор опубликовал список запретов на ЕГЭ этого года. Так, участникам экзамена нельзя общаться друг с другом, не разрешается выполнять работу не самостоятельно, запрещено приносить телефоны и калькуляторы, также под запретом справочные материалы и любые записи. Нельзя выносить черновики и фотографировать бланки, а за нарушение порядка участника удалят из аудитории. Напомним, единый госэкзамен начинается 1 июня с истории, литературы и химии.
0: Нижегородская область.
1: Специалисты Роспотребнадзора назвали муниципалитеты с наибольшим числом нападений клещей. Лидируют в этом антирейтинге Бор, Кстовский и Павловский округа. Также в списке Дзержинск, Ветлужский округ, Выкса и Автозаводский район Нижнего Новгорода. Добавим, всего в регионе зафиксировано более 400 укусов. Почти в половине случаев клещ атаковал возле дома, а каждый пятый пострадал во время работы в саду или огороде.
0: Транспорт.
1: В Нижнем Новгороде запустят еще одно электросудно. Оно носит название «Ломоносов» и рассчитано на перевозку 140 пассажиров. На борту предусмотрены 3 салона разного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы. У судна гибридный двигатель. Он работает от электричества и от топлива. Такая эксплуатация дает минимум шума и нулевой объем выхлопных газов. Добавим, уже 3 года в Нижнем Новгороде курсирует пассажирский электрокатамаран «Экоход». В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на вылет и посадку самолетов. Как сообщает Росавиация, меры начали действовать сегодня ночью. Рейсы принимают и отправляют только по согласованию с соответствующими органами, поэтому возможны корректировки в расписании. Напомним, последний раз аэропорт имени Чкалова закрывали в понедельник вечером. Тогда задержали 7 самолетов и 1 отменили. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

Спроси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького?

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: Реклама. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
0: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе. Строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ по невысокой цене даешь всем и каждому в нашей стране. Спешите скорее к себе домой. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Да, с друзьями хорошо. Но если вам завтра за руль предстоит дальняя поездка, ложитесь спать пораньше, отдохните как следует. Помните, сон за рулем приводит к трагическим последствиям. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Садитесь за руль отдохнувшим.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404. «Дорожное радио».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
3: Россия.
4: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
1: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
2: «Ника Спринг».
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
5: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. «Светофор» – ваш проводник в мире выгодных покупок.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
7: Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек. Это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка. Дорожное радио.

0: «За горизонт».
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама. Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе Жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. «Большой кореец». Больше, чем автосервис.
1: Смотри, на красный проехал.
2: Еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
3: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
4: Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: приятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардо-Натанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
3: Мир.
4: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Карель Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
3: Россия.
4: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
3: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фит-сервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на tajnygarage.rf. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
12: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Да жму я!
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород, 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А.
0: Россия.
1: В Госдуму внесен законопроект о трудовых мигрантах. Документ передает МВД ряд полномочий Минтруда. Предполагается, что ведомство сможет самостоятельно утверждать перечень профессий для приезжих. Речь о квалификационных специалистах, которые вправе претендовать на вид на жительство. Также министерство получит возможность определять категории работников, на которые не будут распространяться квоты на выдачу разрешений. Кроме того, ожидается, что МВД будет устанавливать случаи, когда иностранцы могут трудиться не в том регионе, где им выдали разрешение.
0: Нижегородская область.
1: В нашей области создают цифровую систему для контроля инфраструктуры ЖКХ. Она предназначена для автоматизации работы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В системе объединят данные о теплоисточниках, домах и аварийных отключениях. Отдельный раздел посвятят заявкам и числу жителей без коммунальных услуг. Также через новую систему планируют наладить взаимодействие при авариях на сетях. Ожидается, что все это повысит устойчивость работы коммунальной инфраструктуры в отопительный период. Добавим, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
0: Транспорт.
1: Тарифы ОСАГО для жителей Кстовского района решили не повышать. Напомним, год назад Кстовский округ присоединился к Нижнему Новгороду. Из-за этого для водителей ввели повышенный коэффициент. Такое изменение вызвало массовые жалобы местных жителей. Губернатор взял ситуацию под контроль. В итоге страховщики оставили прежние, более выгодные для автомобилистов Кстова тарифы ОСАГО. Нижегородских перевозчиков обязали включить кондиционеры. Профильное министерство направило требование провести проверку системы охлаждения воздуха в общественном транспорте. Также с водителями проведут дополнительные инструктажи. Им напомнят об обязанности использовать климатическое оборудование при высоких температурах. Планируется, что такая мера повысит качество обслуживания пассажиров. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
3: Застройщик ОСЗ Юникайнен. Проектная декларация наш.дом.рф. Проектное финансирование АО Банк Дом РФ. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
4: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08. Порядок.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье,

0: Реклама. В мае новый Тенет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейдин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Партнер ПАО «Сбербанк».
1: Играем и отмечаем день рождения.
2: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
1: Выгодный праздник в мае.
3: Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жоличев. Специальный документ 11. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.
4: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
5: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов.

0: Ленинского комбината в вашем городе.
1: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
2: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. Светофор. Ваш проводник в мире выгодных покупок.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет,

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Дорожное радио представляет.
4: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
5: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
4: Добронравов, Шукшина, Быстров.
6: Нам проводник нужен.
4: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
3: Дорожное радио.

радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.

0: день. Здравствуйте.
1: Добрый день, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить с днем рождения своего любимого зятя. Для Владимира сегодня поздравления мои. Я тебе желаю счастья и, конечно же, любви, чтобы шел по жизни твердо, чтобы миром ты владел, чтоб сумел ты сдвинуть горы, да и в жизни преуспел. Дом пусть будет полной чашей, светом и теплом согрет. Пожелать хочу здоровья и добра на много лет. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Добрый день, Дорожное радио. Передаю всем большой привет и желаю отличного настроения. Оставьте, пожалуйста, Александру Кашнанову. Спасибо, Дорожное радио.

0: день.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа с юбилеем. Пожелать ему здоровья, самое главное, успехов и терпения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено. Застройщик ООО СЗ «Юникайнен». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Московском шоссе 294Д. От 1 849 000 рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-300-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: Никаспринг.
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керама Марацци». Ашарская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 76-04-28-39-25.
8: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Партнер ПАО «Сбербанк».
10: Играем мы, отмечаем день рождения.
11: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
12: Выгодный праздник в мае.
13: Нурклюбс. Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жоричев. ТЦ Лента. Комментарий 11.
14: Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.

0: супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Дорожное радио «Нижний Новгород».
2: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
1: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404. «Дорожное радио» представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-6564. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.

0: день. Всегда вам рад.
1: Добрый день, Дорожное радио. Звонок постоянного радиослушателя вашего. Дома и на работе всегда слушаю вас. Хочу передать привет своей любимой жене, деткам, друзьям, их супругам. Более спокойной работы. Спасибо.

0: день.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хочу поздравить свою доченьку с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, погоды в доме, настроения самого лучшего. Рядом только любимых людей, чтобы жизнь состояла из хороших, счастливых дней. И заказать песню Татьяны Булановой с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: день всегда вам рад.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хочу поздравить свою супругу с днем рождения, Шабанову Светлану Сергеевну. Хочу ей пожелать счастья, здоровья, чтобы у нее все было замечательно, все было хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паусбербанк. Осознание лидерствует. Проектная декларация на наш.рф.
1: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат». Доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность. Корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис». До конца мая. Специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7-831-26-0. Агат. Покупай выгодно.
2: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «Покнищевский» 19 мая с 11:00. Вход свободный. 16+.
3: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
4: Транснефть «Верхняя Волга». Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 5-24-31. 5-24-31. Работа в «Транснефть Верхняя Волга» – твои возможности.
5: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 202 402. Тайный гараж «Луидор».
6: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата. Это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.
8: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.
9: Добрый день, Дорожное радио. Сегодня нашей внучке Катюшке исполняется 17 лет. Пусть будет жизнь насыщенной, счастливой, чудесной будет, теплой и красивой. Пусть будет все, любовь, здоровье, дружба, удача, радость. Будет все, что нужно. Исполните, пожалуйста, песню Катя Катерина «Маков цвет». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый день. Звоните еще.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хочу заказать для любимого мужа песню Высоцкого «Корабли». Спасибо, Дорожное радио.
2: Корабли постоят.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.
12: Добрый день, дорогое дорожное радио. Меня зовут Арина. Я хочу заказать чудесную весеннюю композицию для сотрудников дорожного радио. И сказать огромное спасибо, что есть такая замечательная радиостанция, как дорожное радио. Я желаю вам процветания и всего самого наилучшего. До новых встреч.

0: Дорожное радио. Дорожное радио. Нижний Новгород, 105.4 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А.
0: Экономика.
1: В Нижегородской области запустили промышленный комплекс для автомобилестроения. Инвестиции в проект составили около 120 миллионов рублей. Из них 50 миллионов в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. На эти средства купили 6 современных станков. Это позволило повысить локализацию производства до 100%. Министр промышленности Максим Черкасов назвал такие кредиты важным механизмом поддержки, которые действуют в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». В нашем регионе зафиксировано небольшое снижение цен. Дефляция пришлась на конец апреля, начало мая. По данным статистики, продолжили дешеветь товары из категории плодово-овощной группы. Снижение за неделю составило около 3%. При этом наиболее заметно подешевели огурцы и помидоры. Напомним, предыдущее снижение фиксировалось в начале сентября прошлого года.
0: День Победы.
1: 9 мая в Нижнем Новгороде состоится народный концерт. Он пройдет в Парке Победы. Проект называется «Военные песни у Кремля». В его рамках на одну сцену выйдут профессиональные артисты и самодеятельные исполнители. Каждое выступление представит как мини-спектакль. Добавим, в этом году запланировано 8 композиций, а финалом станет общее исполнение песни «День Победы».
0: Дороги.
1: Названы трассы, где чаще всего в регионе происходит ДТП с дикими животными. В списке дороги Нижний Новгород-Киров и городец Зеняки, а также южный обход областного центра и направление до Саранска. С начала года здесь произошло более 30 аварий. В таких случаях водителям рекомендуют звонить по номеру 112 и ждать сотрудников ГИБДД. А вот забирать пострадавшее животное запрещено. Это расценивается как браконьерство. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Карповский на Ларина. Садовый центр Garden Flora. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
1: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Ларина 23Г.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
4: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
5: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
6: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Большой кореец. Больше, чем автосервис.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Играем и отмечаем день рождения.
4: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
5: Выгодный праздник в мае.
6: Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жорич, ТЦЛ, документ 11.
7: Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте energycity.ru.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек. Это не трата. Это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
9: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
10: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
11: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. «Светофор» – ваш проводник в мире выгодных покупок.
12: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
13: Окей.
12: Подробности на «Окмаркет.ру».
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
15: Дорожное радио. 24 часа в сутки.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
10: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио. Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
4: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
5: Ура! Играем и отмечаем день рождения!
6: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
5: Выгодный праздник в мае!
7: Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Транснефть «Верхняя Волга». Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 524-31 524-31. Работа в «Транснефть «Верхняя Волга» – твои возможности.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.
4: Белые розы,
3: только любимая музыка.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: «Поднять якорь». Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтобы и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал. Путешествие через века и вершины», который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу, свежесваренный кофе для отличного настроения и выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании Artigo Development. Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено. Застройщик ООО СЗ «Юникайнен». ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
0: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керамомарацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
3: «Империя кровли». Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. «Империя кровли». 212-40-80.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ПОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю, за Россию.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если...

0: информации. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
1: Дорожное радио представляет большое кино про большие машины.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
3: Да жму я!
2: На газ или на тормоз?
1: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А.
0: Россия.
1: В нашей стране расширили список причин для лишения водительских прав. Если у водителя найдут болезнь, мешающую управлять машиной, его отправят на дополнительное обследование. А при подтверждении диагноза назначат внеочередной медосмотр. Уже сейчас такие противопоказания являются поводом для лишения прав. Но правила станут строже. На прохождение осмотра дадут всего 3 месяца. Кто не уложится, лишится удостоверения. Добавим, нововведение вступит в силу весной следующего года.
0: Здравоохранение.
1: С начала года поезда здоровья посетили более 250 населенных пунктов Нижегородской области. Главный результат такой работы – это ранняя диагностика опасных заболеваний, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Так уже выявлено почти 3000 болезней, среди них каждый сотый случай – это онкология. Добавим, в мае мобильные комплексы посетят 19 муниципалитетов. График их работы уже опубликован на сайте регионального Минздрава.
0: Благоустройство.
1: Старинный доходный дом в Сормово превратят в центр с выставочными залами. Здание начала 20 века находится на улице Заводской парка и является объектом культурного наследия. Долгое время постройка пустовала. Теперь нашелся инвестор, который поможет ее восстановить уже к концу года. После этого здесь появится административный центр с общественными пространствами.
0: Дороги.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде на линию вышел первый электрический ПАЗ. Машина начала перевозить пассажиров по маршруту Е11. Он связывает станцию метро Пролетарская и улицу Плотникова. При этом график движения согласован с режимом работы Горьковского автозавода. Напомним, новый электробус рассчитан почти на 80 мест, из них 25 сидячих. Добавим, новая техника будет эксплуатироваться в тестовом режиме. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
4: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом.РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не является публичной офертой.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на московском шоссе 294Д. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44.
4: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Транснефть Верхняя Волга. Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 524-31. 524-31. Работа в Транснефть Верхняя Волга. Твои возможности.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Дорожное радио «Нижний Новгород».
3: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
2: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404. «Дорожное радио».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Музыкальные новости.
5: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного радио». Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: Уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логичная площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит, и у меня сольные программы были, и все всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая вообще активная, такая очень добрая, любящая музыку. Мне зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну, а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну, а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Играем и отмечаем день рождения.
2: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
1: Выгодный праздник в мае.
3: Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жоличев, ТЦ Лента, Комендант 11. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.
4: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. Тырка-небо, первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137-Б.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Подробная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
2: Играем и отмечаем день рождения.
3: А родители играют в скидки по акции. Бронируй банкет в мае, бросай кубик и забирай до 30% скидки на детские билеты.
2: Выгодный праздник в мае.
4: Акция действует с 4 по 31 мая 2026 года. ИП Жорищев, ТЦЛН, документ 11.
5: Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nngcity.ru.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Транснефть «Верхняя Волга». Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 5-24-31. 5-24-31. Работа в «Транснефть «Верхняя Волга». Твои возможности.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей. И отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Частный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Частный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Частным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26% до 9%.
2: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
5: Застройщик ООО СЗ Юника НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.РФ». Подробности в офисе продаж.
6: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
7: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
8: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек. Это не трата. Это страховка жизни.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если...

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
6: Дорожное радио представляет яркое приключение для всей семьи.
7: Я покажу тебе мир!
8: Обалдеть!
6: Большое кино про большие машины.
9: Грузовики! За работу!
6: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: 104FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А.
0: О главном.
1: В Нижний Новгород эвакуирован житель Чебоксар. Он пострадал при атаке беспилотников и был доставлен в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. Состояние пациента врачи называют стабильно тяжелым, однако сильных ожогов у него нет, поэтому исход лечения может быть благоприятным. Сейчас медики очищают ему дыхательные пути, восстанавливают возможность дышать самостоятельно. Напомним, в минувший вторник в Чувашии после атаки беспилотников пострадали 35 человек, двое погибли, повреждены 40 домов и несколько учебных заведений.
0: Образование.
1: В IT-кампусе Неймарк со следующего учебного года запустят новые образовательные программы. Их число вырастет с 5 до 9. В списке робототехника, биоинженерия и правовое сопровождение интеллектуальных систем. Губернатор Глеб Никитин заявил, что каждое направление разрабатывается вместе с вузами и индустриальными партнерами. Их главная цель – отвечать на запросы науки и бизнеса. При этом лучшим студентам планируют компенсацию проживания, выплату стипендий и помощь на старте. Так, за первый год учебы они могут получить до 1 000 000 рублей.
0: День Победы.
1: Завтра в Нижний Новгород прибудет поезд Победы. Состав можно увидеть у комплекса «Бронепоезд Козьма-Минин». Эта площадка находится рядом с ДК железнодорожников. В составе поезда два ретро-паровоза и платформа с военной техникой. Также есть два вагона-теплушки с полевой кухней и предметами военного быта. Для встречающих организуют торжественный митинг и концерт. Начало в 11 дня.
0: Транспорт.
1: В Нижнем Новгороде ремонт трамвайных путей у парка Дубки идет по графику. Работы стартовали в конце прошлого года. Как отмечают в компании-подрядчике, на данный момент уже на 90% выполнен демонтаж рельсо-шпальной решетки. Также на перекрестках продолжается устройство монолитных конструкций. Движение трамваев планируют возобновить в этом ноябре. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где очи то родной.

0: Герцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294Д. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ПОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
5: Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. «Большой кореец». Больше, чем автосервис.
6: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
7: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Партнер «Паузербанк».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Ливертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции Акую. Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
2: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находится 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат» – доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность, корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис». До конца мая специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7-831-26-0.
5: «Агат». Покупай выгодно. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паусбербанк. Осознание лидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керама Марацци». Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604283925.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Ларина 23Г.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде 421-64-04. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
14: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
15: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
17: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Дорожное радио.

радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
5: Наш легкоатлет разбегается и заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
6: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
7: Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Дорожное радио Нижний Новгород.
9: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
10: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
13: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
14: Я

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В мае новый Теннет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Партнер ПАО «Сбербанк».
3: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
4: Люблю.

0: Ясно. Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на Набережной». УСЗ «Дом на Набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. «Светофор» – ваш проводник в мире выгодных покупок.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России. Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты». Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решения.

0: Решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле, дадим еще 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова, спонсор выпуска ООО «Автоцентр на Гагарина», официальный дилер «Хавейл» на проспекте Гагарина, 65А. Спорт. Международный олимпийский комитет отказался от санкций в отношении белорусских спортсменов. Теперь они могут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это касается как отдельных атлетов, так и команд. В комитете объяснили, что участие спортсменов не должно ограничиваться из-за действий их правительств. Напомним, с февраля 22-го белорусов отстранили от стартов, а через год разрешили выступать в нейтральном статусе. Теперь ограничения полностью сняты. А вот для российских спортсменов правила пока не смягчили.
0: День Победы.
1: Двое нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны примут участие в главном параде страны. Сегодня они отправились в Москву. Василия Яковлевича Курицына и Вазгена Григорьевича Оганесяна пригласили на торжества в честь 81-й годовщины Победы как почетных гостей. Для каждого из них это уже вторая поездка на парад. В Москве ветеранов также ждут экскурсии, концерты и посещение музея.
0: Нижегородская область.
1: В мае в нашем регионе пройдет более 30 ярмарок «Покупайте Нижегородское». Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Здесь будет представлен широкий ассортимент товаров. Как отметил министр промышленности Максим Черкасов, такие мероприятия помогают предприятиям повысить узнаваемость своей продукции, а нижегородцам сделать выгодные покупки. Добавим, график проведения ярмарок доступен на сайте регионального Минпрома.
0: Дороги.
1: Госавтоинспекция Нижегородской области определила самые проблемные участки дорог. Лидером антирейтинга стала федеральная трасса М7. Только с начала года здесь зафиксировали 27 столкновений. Также в список вошли магистрали Нижний Новгород-Кстово и М12 Восток. На этих направлениях автомобилисты часто превышают допустимую скорость, теряют контроль над управлением и выезжают на встречку. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер «Хавейл».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Спешите скорее к себе домой. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф. Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
1: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%. «Ника Спринг». Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
3: Магазины «Светофор» регулируют ваш бюджет. Красный – стоп переплатам. Желтый – широкий выбор. Зеленый – экономия. Все для дома, дачи и не только. Ждем вас. Нижний Новгород, Кстово, Бор. «Светофор» – ваш проводник в мире выгодных покупок.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чебизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чебизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
2: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford почти 10 миллионов авто.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем.

0: 76-04-28-39-25.
1: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паузбербанк. После занижительства проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь

0: Детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио.

ты покинь меня облаком, сизым облаком.

0: Реклама.
1: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2020.